хвали, хвали, небо хвали, небо хвали, небо хвали, небо хвали, небо, небо, хвали, хвали, небо хвали, небо хвали.